назовет его Гром по щелкающий курок. Ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон глубок. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, хлипнет так, тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, схлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять букв, мячик, пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, камень, кинутый в тихий пруд, хлипнет так, тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт громкое имя твое гремит, и назовет его на висок звонко щелкающий курок. Имя твое, ах, нельзя! Имя твое поцелуй в глаза, в нежную стужу недвижных век. Имя твое поцелуй в снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим сон голубой. Имя твое птица в руке, имя твое льдинка на языке, одно единственное движение губ. Имя твое пять. Мягкий пойманный на лету, серебряный бубенец во рту, ты в тихий пруд, летит так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт
громкое имя твое гремит, и назовет его нам в висок звонкий щелкающий курок. Ах, нельзя! Имя твое поцелует глаза и нежной стужи недвижных век. Поцелует снег, ключевой, ледяной, голубой глоток. Имя твое. Имя твое. Тихо в руке. Имя твое. Любимка на языке. Одно единственное движение будет. Я тихонула на лесу, перебью кабинет во рту. И это тихий прах, и лучший путь, как тебя отожди. В лесу ротами начнут копыт громкое имя твое гремит. И назовет его нам в висок, громкий щелкающий курок. Ах, нельзя, имя твое поцелуй в глаза. Мне не нужен видный свет. Ах, ледяной, голубой глоток. Имя твое, любимка на языке. Одно единственное движение будет. Надает его нам в висок.